0: 对，提供了更多更很多很多技术。其实也不光只是科技吧，世界杯也有一群人经常会被忽略，但是呢他们如果没有他们世界杯也没办法顺利的去运转，你知道是谁吗？嗯，谁呢？是我们的场边的志愿者摄影师和解说员。啊，对，每年世界杯都会有大量的志愿者来为来自世界各地的球员和球迷去提供帮助，
1: 负责接待啊，翻译啊，交通啊，场馆协助等等等等。他们如何在这么短的时间内，他要判断位置啊，角度啊，时间啊，啊，什么时候来按下这个快门，把他们自己喜欢的解说员来解说世界杯。是的，嗯，比如说我特别喜欢的一个解说员，就是歌手苏醒。嗯嗯，像我这个不怎么看世界杯的，我还是。It's
2: finished. Now we have to go to Italy. We have to go to the beach. We're gonna enjoy the summer and the food and beautiful women.
3: You're coming back, aren't you?
2: Maybe. Well, if we're coming back, it's gonna be the 9th of September.
3: So it's set. You're back on the 9th of September.
4: Pensavo peggio!
3: Don't listen to them.
5: 5EBI, where cultures connect. 103.1 FM.
6: Добрый вечер, дорогой радиослушатель. В эфире передача «Время благоприятное». Ищет все свое творчество. Этого ищет всякий человек в своей жизни, даже если не отдает себе в этом отчета. И это одна из основных, если вообще не центральная тема Священного Писания, Библии. Я думаю, вы уже догадались, что речь пойдет о любви.
7: Сегодня мы рассмотрим 4 повеление из 16 главы 1 послания к Коринфянам. Апостол Павел пишет: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, все у вас да будет с любовью».
8: В этом повелении апостол обращает внимание на самое высокое и прекрасное чувство – любовь. О любви сказано бесчисленное количество проповедей. Написано множество стихов и песен. Но любовь была и остается дефицитом не только в мире, но также и в христианской среде. Текст «Все у вас да будет с любовью» часто пишут в пожелания новобрачным. Но он относится к каждому христианину. Любовь должна быть главным содержанием жизни верующих людей.
7: Говорить о любви всегда приятно. Приятно, когда тебя любят. Но главный вопрос заключается в том, любим ли мы. Ведь любовь – это главный критерий, по которому можно судить о том, возрожден ли человек, или он только носит имя христианина. По этой причине тема сегодняшней беседы представляет для нас особый интерес –

0: Напомню, что сегодня мы говорим о четвертом повелении из 16 главы 1 послания к Коринфянам. Апостол Павел пишет: «Все у вас да будет с любовью». Этим повелением апостол подводит черту предыдущим трем заповедям. Мы уже отмечали, что первые три повеления апостол дает в военном духе. Христианин – это воин Христа, и поэтому он должен бодрствовать, стоять в вере, быть мужественным и твердым. Но без любви вся его твердость и верность не будет иметь никакой ценности.
1: Апостол не случайно написал эти слова верующим Коринфа. Он хорошо знал проблемы этой церкви. Коринфяне считали себя глубоко верующими людьми, очень духовными. Некоторые из них называли себя последователями Петра, Павла, Аполлоса или даже самого Христа. Коринфяне гордились своими духовными дарованиями. И эти их достоинства, эти слова в данном случае можно взять в кавычки, родили очень серьезную проблему – отсутствие любви.
0: Некоторые христиане вообще не обращают внимания на присутствие любви, как в церкви, так и в своих сердцах. Для них важнее всего сохранение святости и чистоты, успех в служении. Ради этого они идут, как выразился поэт Евгений Евтушенко, как по ступеням, по телам. В фокусе их внимания находится дело, а не люди. Они просто не поняли сути Евангелия, что именно люди являются главным делом и главной ценностью для Бога. Господь поручил своим служителям...
1: Первая глава. Разделение, споры. В третьей главе к этому добавлена зависть, разногласия между членами церкви. Седьмая глава. Проблемы в семьях, между супругами. Дело доходило даже до разводов. Восьмая, девятая и десятая главы. Соблазны, которые старые члены церкви. Но не будем осуждать между бараном и козлом. Разве мало вам того, что пасетесь на хорошей пажити, а между тем остальное на пажити вашей топчете ногами вашими, пьете чистую воду, а оставшуюся мутите ногами вашими? Так что овцы мои должны питаться тем, что потоптано ногами вашими, и пить то, что возмущено ногами вашими. Посему так говорит им Господь Бог: «Вот я сам буду судить между овцою тучною и овцою тощую». Так как вы толкаете боком и плечом, и рогами своими бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете их вон, то я спасу овец моих, и они не будут уже расхищаемы, и рассужу между овцою и овцою. Эта сестра спрашивала, почему так происходит? Почему кто-то пьет чистую воду, а другим оставляет в душах мутный осадок? Почему слабых могут подвинуть, а то и вообще отстранить? Я смотрел на нее, и мне было очень больно. Господь вытащил ее из страшного болота, привел в церковь. А теперь она получает вот такие откровения. Конечно, это не правило, а исключение из правила. Но зачем вообще такие исключения? А там, где больше свободы, там больше, если не любви, так тепло.
0: Говорят, нет худа без добра. Благодаря проблемам Коринфской церкви мы имеем один из самых замечательных трактатов о любви. Он находит веру так, что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
1: И если без любви является пустым звуком. Перед Богом важны не непонятные слова, а присутствует ли в понятных словах, обращенных к окружающим, искренняя любовь. Очень высоко христиане оценивают дар пророчества, познание глубоких тайн Библии, веру. Но без любви эти проявления не имеют никакой ценности перед Богом. Я думаю, вы помните пророка, который был успешен в

0: служении, но не имел любви к людям, которым проповедовал. Его звали Иона. Бог имел проблем с ним больше, чем с ниневитянами. Они покаялись от проповеди Ионы, но неизвестно, покаялся ли Иона. Такими бывают и некоторые проповедники. В их словах много справедливых обличений, но очень мало любви. Еще большее недоумение вызывают следующие слова Павла. Люди жертвуют своим имением и собой ради славы и духовной карьеры. Другие, чтобы...
1: Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от иметь любовь между собою. Многие церкви заботятся о том, чтобы установить на видном месте вывески или другие знаки, которые указывали бы людям, что здесь находится церковь. В этом нет ничего предосудительного. Но не забывайте, что лучше всяких вывесок, светящихся крестов и прочей рекламы, людям путь в церковь укажет любовь. Люди нуждаются в любви больше, чем в чем-либо другом. Если в церкви будет любовь, они сами будут искать ее.
0: Сегодня мы часто произносили слово «любовь». Пожалуй, нам следует остановиться и определить, что означает это слово. В русском языке слово «любовь» имеет широкое значение. Им обозначают глубокое эмоциональное влечение, сильное сердечное чувство, жертвенную, божественную любовь. Филио – это дружеские, братские отношения между людьми. Эрос – это чувственная любовь. Больше всего в Священном Писании говорится о любви агапе. О ней пишет и апостол Павел в послании к Коринфянам.
1: В 13 главе 1 послания к Коринфянам апостол Павел представляет качество истинной любви.
0: Любовь долготерпит. Любовь всегда выше и глубже, чем реакция на изменяющиеся обстоятельства. Она любит человека из недовольства своим положением в сравнении с тем, что имеет ближний. Любовь желает ближнему того же, что и себе. Любовь лишена эгоизма, поэтому она радуется успехам других людей.
1: Любовь не превозносится. Любви присуще смирение. Она думает о себе скромно по мере веры, которую каждому Бог уделил.
0: Любовь не гордится. Она понимает, что все, чем она обладает, это Божий дар, и в ней самой нет ничего внутрь, а наружу. Она живет для ближних.
1: Любовь не раздражается. Любовь контролирует другие эмоции, обуздывает гнев.
0: Любовь не мыслит зла. Любовь не отвечает злом на зло, не мстит. Ей зло чуждо.
1: Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Любовь не может согласиться с торжеством зла. Она сочувствует тем, кто терпит несправедливость и радуется правосудию. Любовь органически соединена с истиной.
0: Любовь все покрывает. Любовь снисходительна к ошибкам других людей. Любовь прощает и забывает обиды.
1: Любовь всему верит. Любовь доверчива. Она всегда стремится увидеть в человеке самые лучшие стороны.
0: Любовь всего надеется. Любовь верит обещаниям. Всегда надеется на лучшее.
1: Любовь все переносит. Любовь переносит все невзгоды. Любовь все побеждает, даже самую глубокую ненависть.
0: Любовь никогда не перестает. Для любви не существует ни времени, ни расстояний.
1: Вы знаете человека, который имел бы такую любовь? Я знаю только одного. Это наш Господь Иисус. Его любовь самая великая и совершенная. Христос показал нам, как нужно любить, и заповедал любить друг друга, как Он возлюбил нас.
0: Вот какие глубокие мысли имел в виду апостол Павел, когда писал: «Все у вас да будет с любовью». Любовь должна пронизывать всю нашу жизнь, все наше служение, все наши дела. Когда я произнес последнюю фразу, то понял, что в ней есть некоторое напряжение. Почему, говоря о любви, мы употребляем слова в повелении?

0: Длительном наклонении. Должен, обязан, нужно. Можно заставить себя улыбаться, говорить хорошие слова, делать добро, быть вежливым, терпеливым. Но можно ли заставить себя любить? Можем ли мы усилием воли делать все с любовью? Вода наполняет море. Иоанн пишет: «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Возлюбленные – это любимое обращение апостола Иоанна. Он постоянно напоминает, что основой духовной жизни верующего человека является то, что он испытал на себе величие Божьей любви. Мы можем любить, потому что сами любимы, прощать, потому что прощены, жертвовать, потому что за нас была принесена величайшая жертва. Мы читали о том, что любовь никогда не перестает. Более того, любовь может увеличиваться. И в первой главе послания к филиппийцам апостол Павел пишет: «Молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Словами «более и более» апостол подчеркивает, что нет предела роста любви, она бесконечна, как бесконечен Бог. Любовь возрастает в познании и всяком чувстве. Павел не имел в виду человеческое знание и человеческую мудрость. Любовь возрастает в познании Бога, Его воли и Его слова. Вторым аспектом возрастания любви апостол назвал чувства. Здесь имеется в виду не только эмоции, но отношение человека к чему-либо. Наша любовь возрастает, когда мы практически воплощаем в жизни качества, которые узнаем в Боге.
1: Пусть благословит вас Господь, дорогие друзья, познавать Бога и возрастать в Его любви. Пусть все у вас будет с любовью.

0: наша радиопередача заканчивается.
1: Передачи выходят в эфир по вторникам в 5 часов вечера и средам в 6 часов вечера.
2: Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу
1: 11 Broad Street, Квинстаун, 5014. 11 Broad Street, Квинстаун, индекс 5014.
0: Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас.

0: Сегодня вы услышите очередные отрывки глав из фантастического романа замечательного писателя-сатирика Владимира Невойновича «Москва, 2042». Писатель с редким дарованием, не уставая веселить читателя, с уровнем незлобливой и искрометной сатиры порядка Ильфа и Петрова, известен прежде всего своими фантастическими повестями «Необыкновенные приключения солдата Чонкина» и «Антиутопии. Москва-2042», которые вышли миллионными тиражами на десятки иностранных языков и были экранизированы. Отрывки глав фантастической повести «Москва-2042» нам прочтет актер Александр Клюквин.
1: Не терзайся напрасной тоской.
2: Вилча. Увидев, что я пришел в себя, он наклонился еще ближе и быстро прошептал. Только один вопрос. Где ключ от сейфа?
3: Успокойтесь, отдохнете и придете в себя.
2: Их тут уборная.
3: Уборная?
2: Смерчев наморщил лоб и вопросительно посмотрел на Искрину Романовну.
4: Классик Никитич имеет в виду Кобесот. Улыбнулась Искрина Романовна.
3: Ах, Кобесот! Вздохнул Смерчев. Ну да, действительно, Кобесот. Ну как же я сразу не догадался. Ну,
2: это Кобесот означает кабинет естественных отправлений. Подведя меня к дверям Кобесота, там имелась соответствующая надпись, Искрина Романовна заботливо осведомилась, для какой надобности нужно мне это заведение, для большой или малой. Я покраснел и спросил, чем вызван ее интерес к такой, в общем-то, интимной подробности. Она ответила, что спрашивает не из праздного любопытства, а потому что хочет помочь мне в оформлении моего отправления. Что это значило, я понял только потом. Войдя вместе со мной внутрь Кобесота, Искрина Романовна обратилась к сидевшей в углу интеллигентного вида даме в белом халате и в очках, привязанных к ушам шнурками от ботинок. Дама выдала мне какой-то бланк из серой бумаги, в котором я должен был указать фамилию, звездное имя, год и место рождения и цель посещения Кобесота. В этой графе по указанию Искрины Романовны я написал «Сдача продукта вторичного». Я расписался, поставил дату, после чего Искрина Романовна вышла, а мне было разрешено присутствовать.

приступить к своему делу, для чего тут прямо перед глазами дамы имелся длинный ряд необходимых отверстий. Эта дама меня смущала, потому что я собирался делать не только то, о чем сообщил в анкете. Дело в том, что, если читатель не забыл, я-то не забыл, у меня в кармане должна была быть выданная мне на прощание стюардессой бутылочка Смирнов, которую самое время было употребить. Но когда я отошел к самому дальнему отверстию и, повернувшись к дежурной противоположным боком, сунул руку в карман, я там никакой бутылочки не обнаружил. В другом кармане ее тоже не было. Я даже вывернул оба кармана и посмотрел, нет ли там дырки. Никакой дырки не было. Мне оставалось только горько усмехнуться. Коммунизма не построили, а по карманам все-таки шарят. Какой-то негодяй воспользовался моментом, когда я был без сознания. Не зря я беспокоился о своем дипломате. Я так расстроился, что перестал стесняться, и, поставив чемоданчик перед собой, приступил к исполнению своего дела под наблюдением дежурной. Прямо передо мной была давно некрашенная стена со всевозможными рисунками на ней. Там же был начертан химическим карандашом призыв: «Пролетарии всех стран, подтирайтесь!» Надо сказать, что лично меня эта надпись весьма и весьма покоробила. Я никак не мог подумать, что люди, дожив до коммунизма, останутся способны на такого рода шутки. Но надпись была очень бледная, и я подумал, что, может быть, она сделана не сейчас, а еще в мои времена. И мне стало немного неловко за ушедшее поколение, которое не могло придумать чего-нибудь поостроумнее. Под надписью я разглядел еще одно слово из трех букв. Оно было написано неразборчиво, или кто-то даже пытался его замазать, но не совсем успешно, потому что сквозь замазку оно упрямо все-таки проступало. Это было слово «СИМ». Разобрав его, я даже засмеялся, чем вызвал удивленный взгляд дежурный. «Мне смешно», — сказал я ей, — «потому что здесь написано «СИМ», а у меня был знакомый с таким именем». Мне показалось, что мое высказывание как-то удивило ее. А может, коммунизма, насколько я помнил, в общественных уборных никакой бумаги никогда не бывало, и строителям светлого будущего приходилось преодолевать определенный, значит, коммунизм. Правда, бумага была газетная. Но тем более, подумал я, если кто-то газету разрезал, склеивал, потрясение. Отправляясь в дальние путешествия, я, естественно, готов был к самым разным неожиданностям. Я ожидал узнать здесь, о каких никогда не думал, что люди будущего найдут такой простой до гениальности выход из затруднений с туалетной бумагой. Под названием газеты было написано, что она является органом коммунистической партии государственной безопасности. Так вот, что означало виденное мною на одном из лозунгов аббревиатура КПГБ. Примерно полтора минуса. О переименовании реки Клязьма буржуазными танцами. Карикатуры, басни, заметка фенолога. Для чтения всего этого у меня времени не было, поэтому я пытался ухватить главное. Например, из статьи «За что мы любим гениалиссимуса» я узнал, что он является всенародным вождем и занимает 5 высших должностей. Генеральный секретарь ЦК КПГБ, председатель Верховного Пятиугольника, Верховный Главнокомандующий, председатель Комитета Государственной Безопасности и патриарх всея Руси. Из газеты я узнал, что, находясь в каких-то 3 кольцах враждебности, страна переживает временные трудности, а ограниченный контингент советских войск расположен на территории Афгано-Пакистанской Народно-Демократической Республики. Узнал я и о том, как вся страна успешно залечивает раны, нанесенные ей в результате недавно закончившейся Великой Бурят-Монгольской войны. Больше я ничего прочесть не успел, потому что в кабисот вбежала Искрина Романовна. «Классик Никитич, вы все еще сидите. Там вас люди ждут, а вы здесь газету читаете». Я ужасно смутился. «Искрина Романовна», — сказал я. Я же попросил ее немедленно удалиться и заторопился. Мне жаль было расставаться с газетой, и я с удовольствием прихватил бы ее с собой, но эта противнейшая мадам не сводила с меня глаз. Да и девать газету, собственно говоря, было некуда. За пазухой такой рулон не спрячешь, а мой дипломат и без того был набит до отказа. Употребив портрет гениалиссимуса и часть бюллетеня о его здоровье, я подхватил свой чемоданчик, передний бронетранспортер дал гудок, и вся колонна, выпустив клубы дыма и пара, медленно отчалила от тротуара. В заднем грузовике я увидел прижатую грудью к борту бедную гандзю-рыбку. Ее страдающее лицо было покрыто крупными каплями пота и выражало покорную терпимость. Мы встретились с ней взглядом, я помахал ей отдельно. Она после того, как культисты, волюнтаристы, коррупционисты и рефлекторы...

0: гляди.
1: Проделав какие-то сложные петли на той части дороги, которая называется развязкой, Вася вывел, наконец,
2: «Ну, кому стоит, кому не стоит»,
1: — с сомнением заметил Дзержин, но дальше мысль свою не развил.
3: «Но у нас их слава гениалиссимусу нет»,
1: — перегнулся через спинку сиденья и объяснил отец Звездоний.
3: «А вот в первом кольце еще попадаются».
1: Я спросил, что это первое кольцо? Тут же включился Смерчев и сказал, что коммунизм, построенный в пределах Большой Москвы, естественно, вызывает не только восхищение, но и зависть отдельных групп населения, живущего вовне. От этого, понятно, в отношениях коммунян и людей, живущих за пределами Москарепа, возникают некоторая напряженность и даже враждебность, имеющие, как точно заметил гениалиссимус, кольцеобразную структуру. В первое кольцо враждебности входят советские республики, которые коммуняне называют сыновнями, во второе – братские социалистические страны, и в третье – вражеские капиталистические. «В обиходе, — объяснил мне Смерчев, — мы для краткости называем эти кольца сыновнее кольцо враждебности, братское кольцо враждебности, ну и, естественно, вражеское кольцо враждебности. А еще чаще мы говорим просто первое кольцо, второе и третье». Наш транспортер двигался не быстро. То ли дорога была забита, то ли что-то еще, но мы довольно часто останавливались, а потом со скрежетом катили дальше. Бывшая передо мной смотровая щель не давала возможности широкого обзора, а на стене пяти единства – народность, партийность, религиозность занимается госбезопасностью. «Нет ли в этом какого-то противоречия?» – спросил я.
0: «Никакого противоречия!» – решительно возразил Смерчев. «Партия является руководящей и направляющей силой нашего общества, а БЕЗО – это служба. Понятно?»
1: Сейчас, вспоминая этот свой первый день в Москарепе, я думаю, что хотя на меня сразу обрушилось столько противоречивых и совершенно неожиданных сведений, я довольно скоро начал кое в чем разбираться. Я, например, сам, без посторонней помощи, догадался, что слово «комсор» означает «коммунистический соратник». «Компис» — «коммунистический писатель». Приветствие «слаген» расшифровывается как «слава гениалиссимусу». Ну, а почему они вместо «о боже» говорят «о гена», это, по-моему, и объяснять нечего. Но один вопрос для меня был существенным. Каким образом соблюдается в Москарепе основной принцип коммунизма? От каждого по способности, каждому по потребности. Я спросил об этом Смерчева, и он сказал, что, конечно, именно этот принцип самым непосредственным образом и соблюдается. «Значит, — спросил я, — каждый человек может войти в любой магазин и совершенно бесплатно взять там все, что хочет?»
0: «Да, — сказал Смерчев. Каждый человек может войти куда угодно и выйти оттуда совершенно бесплатно. Но никаких магазинов у нас нет. У нас есть прикомпиты, иначе говоря, предприятия коммунистического питания, вроде бывших столовых. Они располагаются в меопскопах, то есть местах общественного скопления. Кроме того, мы имеем широкую сеть пукомрасов, пунктов коммунистического распределения по месту служения коммунян. Там каждый коммунянин получает все, в чем имеет потребность, в пределах полного удовлетворения».
1: «Понятно», — сказал я. «А кто определяет его потребности? Он сам?»
3: «Чистейшей воды метафизика, гегельянство и кантианство»,
1: — радостно воскликнула пропаганда Парамоновна. Но Смерчев бросаться ярлыками не стал, хотя и сказал, что вопрос мой ему кажется просто странным.
0: «Ну зачем же самому человеку определять свои потребности? Для этого он может быть недостаточно подготовлен. Может быть, у него какие-нибудь, так сказать, несбыточные желания, которые он считает потребностями. Может, он луну с неба захочет взять? Нет, так нельзя. Для определения потребностей каждого у нас повсюду существуют пятиугольники, как верховный, так и местные. В них входят наши партийные, религиозные активисты, работники бани, ведет общественную работу, прилежно изучает труды гениалиссимуса. У такого человека, понятно, потребности гораздо выше, чем считать, что у них одинаковые потребности, было бы просто, я бы сказал, даже несправедливо».
1: Вторичная проверка. Причем подбирались, видимо, по сортам. Крупные бронетранспортеры в одном ряду, помельче в другом, а совсем мелкие. При проезде этой кавалькады все мои спутники перезвездились, а Смерчев вздохнул и шепнул мне благоговейно: «Сам поехал». «Кто сам?» – переспросил я. «Гениалиссимус». При этих моих словах Вася громко засмеялся, а Смерчев ответил очень серьезно: «Ну что вы, гениалиссимус сам не ездит. Это председатель редакционной комиссии». Мы двинулись дальше. Вскоре снова остановились, и Смерчев сказал, что нам придет

0: выйти для исполнения неких формальностей. Я вылез из этой душегубки, обливаясь потом и еле живой. При мне был дипломат, а огромный мой чемодан был поручен попечению Васи. Утираясь платком, я увидел, что мы находимся перед не очень высоким, но длинным зданием. Небольшие окна плотно занавешены, а у железной двери стоят два автоматчика. Тут же была и вывеска «Пункт вторичной проверки». Перед входом пыхтел большой паровик с прицепом, с заднего борта которого свешивались сырые сосновые доски. Одно колесо прицепа было снято, и два человека в коротких промасленных комбинезонах трудились над тоже снятой рессорой. Один держал большое зубило, другой колотил по нему кувалдой. При этом они вели не вполне понятный мне разговор. Тот, который держал зубило, неестественно вывернув шею, взглянул из-под длинного козырька на небо и сказал: «Видать, сегодня обратно кина не будет». Другой тоже вывернул шею и согласился: «Да, небо чересчур ясное». Сделав такое заключение, он промахнулся и ударил держателя зубила по пальцу. Тот вскочил, закрутился волчком и на знакомом мне до последнего слова предварительном языке произнес такую красочную тираду, что сердце мое не могло не порадоваться. Мои спутники переглянулись. Вася хмыкнул. Смерчев насупился. Женщины сделали вид, что не слыхали. А отец Звездоний пробормотал что-то осуждающее и перезвездился. Тем временем Дзержин подошел к автоматчикам. Один при виде его взял на караул, а другой открыл дверь. Просторное помещение за дверью напоминало холл какой-то большой гостиницы, где ожидается важная, может быть, даже международная конференция. Справа располагался ряд столиков с выставленными на них буквами русского алфавита. Мы со Смерчевым подошли к столику с буквой «К».
1: На чертежном столе
2: в нашей передаче прозвучали ретро-песни к книге, представленные по материалам образовательных страниц интернета. На этом наша передача.
3: Guys, why are you crying?
4: What do you mean, why we cry? Because this season of Pensavo Page is finished. And now we have to go to Italy. We have to go to...
3: Good evening, dear listeners. You're listening to the Slovenian Community Program here on Ethnic Radio Station 5 EBI, 103.1 on your FM dial, on digital radio at EBI World, and on the web at www.5ebi.com.au, where you can choose to listen to us live or on demand. My name is Rosemary, and with me in the studio this evening is Anna Maria. Good evening, Anna Maria.
5: Hi, Rosemary.
3: And what interesting article have you found for us this evening?
5: There's a larger-than-life statue that they've been returned to Ljubljana city centre.
3: Oh, wow.
5: So it disappeared and they've found it again.
3: Oh, wow. Interesting.
5: Dobro večer, drage poslušalke, poslušalci. Danes je sreda zvečer, 15. julija in v vaše domove prihaja po radijskih valovih 5 IVFM Slovenska beseda in pesem.
3: Danes zvečer imamo članek o kip, ki je izginil pred 80 leti in je zdaj vrnjen v Ljubljani. Nekaj obvestili in seveda glasba tudi ne bo manjkalo. Upava, da vam bo nocojšnji program všeč.
5: Yeah, that's right. So, a larger-than-life statue created by Slovenian expressionist artist Franz Kram. He sows wheat.
3: Oh, okay.
5: You know, like he throws wheat. Yeah. Adorned the facade of a home, an undertaking, he says, often seemed impossible. He enlisted the support of fellow residents who unanimously endorsed the project, acquired approval from the Heritage and Monuments authorities, and collected part of the funds. The rest was raised by donors. So, pretty big effort, really.
3: Oh, it would be, yeah. I mean, copper wouldn't be cheap, for starters.
5: That's right. Denis Dragetic and Denis

сегодня не слышно биенье сердец. Оно для аллей и беседок. Я падаю грудью, хватая свинец. Подумать успев напоследок, на этот раз мне не вернуться. Я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Вот кто-то решит после нас, хоть потом, как в пропасть шагнул из окопа. А я для того свой покинул окоп, чтоб не было вовсе потопа. Сейчас глаза мои сомкнутся, я крепко обнимусь с землей. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Кто сменит меня, кто в атаку пойдет, кто выйдет к заветному мосту. И мне захотелось, пусть будет он тот, одетый во все не по росту. Я успеваю улыбнуться, я видел, кто придет за мной. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Разрывы глушили биенье сердец. Мое же мне громко стучало, что все же конец мой еще не конец. Конец — это чье-то начало. Сейчас глаза мои сомкнутся, я крепко обнимусь с землей. Мы не успели, не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой.